0: Радио Альфа.
1: Would you dance?

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: выбрали 104.1 FM.
1: Это радио Альфа. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, damn, damn, damn.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: 7 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россиянам с инвалидностью разрешили водить общественный транспорт. Правительство скорректировало перечень медицинских противопоказаний к управлению грузовиками, автобусами, троллейбусами, трамваями. Ряд диагнозов исключили. Теперь отсутствие верхней или нижней конечности, а также стопы, деформация кисти или стопы, значительно затрудняющее движение, а также отсутствие пальцев или их фаланг, не будет препятствием для работы. В Пермском зоопарке начали строительство акватерариума, сообщает пресс-служба правительства. Новое двухэтажное здание будет расположено справа от главного административного корпуса зоопарка. Концептуальная экспозиция будет поделена на террариумную и аквариальную зоны. Для каждого из 22 террариумов предусмотрят индивидуальные параметры температуры, влажности, освещения. Россияне в Середнюс взялись за отказ от курения. За первые 7 месяцев этого года на средства для борьбы с никотиновой зависимостью потрачено 4 миллиарда рублей. Продажи выросли на 16%. Вопреки стереотипам, пластыри почти не в ходу. Их доля в продажах меньше 5%. Лидером рейтинга стали никотиновые жвачки. Российские фигуристы завоевали все золотые медали на юношеском гран-при в Китае. Последнюю медаль забрала Полина Шешелева и Егор Корнаухов в парном катании. Ранее золото завоевали российские одиночки Лев Лазарев и София Дзепко, а также пара Мария Фефилова и Артем Валов. На этом пока все новости. Доллар на сегодня 82 рубля 92 копейки, евро 96.86. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сейчас в Перми плюс 12 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов, 11 минут в Перми. Понедельник, 24 августа на календаре. Вот такой вот погодный летний аккорд, плюс 12 градусов. Не последний, завтра еще тоже будет хорошо, а потом на неделе как-то все скиснет. Но это будет потом, а сегодня до плюс 23. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Радио Альфа.

0: 7.15, вы слушаете Радио Альфа. Загруженность дорог минимальная. Ну вот я 2 недели с утра пораньше отсутствовал, был в отпуске. Мне показалось, что машин стало больше. Посмотрим, что будет через полчаса. Будет очередной дорожный выпуск. Ну а также в ближайшее время гороскоп на всю неделю, лунный календарь, новости со всего света. Ученые выяснили, почему некоторые из нас во время стресса много едят, а другие вообще перестают это делать.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: слушаете Радио Альфа. В Перми 7 часов 17 минут. Вчера был такой прикольный вечер, оптический эффект. Луна близко к горизонту, от этого достаточно большая. Я вот двигался по коммунальному мосту. И вот где Радисон, прям вот как будто бы луна размером вот с этот отель. Классно выглядела. 12 и 13 лунный день. Луна в знаке Козерога. Астрологи связывают этот день со спокойствием, милосердием и вниманием к близким. Вот так-то. Но прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой, потом будут новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя радости от каждой мелочи. Но старайтесь не разглатывать секреты, особенно чужие. Это может принести проблемы в дальнейшем. Тельцы. Отличная неделя для домашних начинаний. Вас будут переполнять гордость и желание сделать что-то большое и полезное. Трудностей не будет. Близнецы. Вы будете притягивать внимание людей как магнит. Но не стоит ни с кем сближаться. Это может лишить вас

0: вы выйдете на новый уровень. Стрельцы, ваша задача – уточнить цели и планомерно двигаться к ним, несмотря ни на что. Чутье поможет избежать ловушек и потерь. Берегите ресурсы. Козероги, неделя пересмотра планов. Вы поймете, что нельзя усидеть на двух стульях. После сомнений наступит полоса полной ясности и решимости. Водолеи, неделя легкого общения с небольшим флером интриг и загадок. Можно ждать сюрпризов, большинство из которых будут приятными. Рыбы, могут открыться какие-то секреты. Это неделя получения новых знаний и смелых шагов на их основе. Доверяйте себе.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов 24 минуты. Время Пермское. Группа «Радость» на 104.1 FM. Ну, вот так переводится. Джой, Валерий. Прямо сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы с вами по-разному реагируем на стресс. Одни в сложные моменты полностью теряют аппетит, а другие, наоборот, не могут отойти от холодильника.

0: Ученые из Института Вейцмана выяснили, почему наша психика и обмен веществ так сильно связаны. Оказывается, за обе эти реакции отвечает один и тот же ген под названием OTP. Это подтвердили опыты на мышах. Стоило ученым отключить этот ген у взрослых особей, как их организм пошел в разнос. Подскочили гормоны стресса, развилась депрессия, а параллельно замедлился метаболизм, упала температура тела и начал стремительно расти холестерин. Природа оказалась экономной. Один и тот же молекулярный механизм сначала создает структуру мозга, а затем всю жизнь помогает нам адаптироваться к ежедневным нагрузкам. Это открытие обещает изменить подход к лечению депрессии и нарушений обмена веществ. А нам с вами надо беречь нервы. Они действительно напрямую управляют весом и здоровьем.
1: Радио Альфа.

Там, где музыка, прежде всего. Радио «Альфа».

0: 7:32. Вы слушаете радио «Альфа». В Перми плюс 12 градусов. А что конкретно ждет сегодня, расскажу сразу же после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Россия начала завозить бензин из Индии и Китая. Импорт топлива из-за рубежа помогает стабилизировать ситуацию в стране. Среди самых выгодных поставщиков сейчас Индия и Китай. В Перми готовность коммунального комплекса к отопительному сезону достигла 66%. Об этом сообщили в администрации города. Хоккеисты «Молота» провели два контрольных поединка на своем льду с хоккейным клубом «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Победили гости 3-2. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». Сейчас в Перми плюс 12 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Сегодня Международный день странной музыки. Это абсолютно не относится к Мадонне и ее новой песне, абсолютно причем новой, 3 июля буквально вот выпустили с пылу жару, можно так сказать. Еще не успела остыть, называется она «Бизар». На секундочку, кстати, товарищ Мадонна отметила день рождения 16 августа, и ей, как вы думаете, сколько? 68 лет, вот так-то. А хиты все еще продолжают поступать. 7 часов 42 минуты, и вот что касаемо других праздничных событий. День бизнес-наставника в России, день рождения картофельных чипсов и день валяния в стоге сена. Ну вот, у кого сегодня нет особо дел, можно, в принципе, этим заняться. Впереди дорожная информация и исторические факты. Речь пойдет про уникальный эксперимент, когда Роскосмос отправил на орбиту первого антропоморфного робота по имени Федор. Что из этого вышло? Об этом через 7 минут.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Дорожная информация. Загруженность дорог в Перми оценивается в 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карты. Вот нам, собственно, алгоритмы сообщают, что Вильямса, улица Писарева, здесь от Гаминской до Карбышева медленно машины едут, и на Стахановской улице постепенно копится транспорт от снайперов до мира. На этом пока все. Через полчаса очередной выпуск. Вам удачи в пути.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7:51. Вот так вот тихой сапой, друзья, мы с вами подходим к завершению календарного лета. Последняя неделя пошла. 24 августа на календаре. Но погода радует сегодня однозначно. До плюс 23 градусов. Прямо сейчас исторический факт, что связан с сегодняшней датой. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 августа 2019 года космический корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту не смог вовремя состыковаться с МКС. Ошибку исправили, вторая попытка 27 августа прошла успешно. На МКС Федор провел серию работ с бортовыми инструментами и уже 7 сентября вернулся на Землю. Эту машину создавали как помощника на МКС для ремонта и обслуживания орбитальной станции. Вес Федора 106 килограммов при росте 182 сантиметра. Он распознает слова и выдает ответы. Федор может работать автономно 1 час, а также с оператором удаленно через спутниковую связь. Но по возвращению на Землю роботы решили больше в космос не отправлять. Разработчик заявил, что у Федора есть ноги, ненужные для работы в открытом пространстве, и решил создать новую машину. На смену пришла Марфа, способная автономно работать дольше – 2.5 часа. У девушки робота не ноги, а колеса. Марфу планируют использовать в том числе на Луне, где она сможет собирать грунт. На Земле Марфа удерживает до 5 килограммов груза, что эквивалентно 30 килограммам на Луне.
4: Радио «Альфа».

В одном из округов Прикамья ввели режим чрезвычайной ситуации из-за переволожнения почвы. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на радио «Альфа». Это вещь неизменная, так же, как и в финале каждой 60-минутки инструментальная музыка.

0: Перми 8 часов и 1 минута. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет, а оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга, части сбитых дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Это произошло в субботу. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, пострадавших нет. В Перми власти выделили 1,7 миллиарда рублей на первый этап проекта по реконструкции улицы Мира. Он затронет участок протяженностью около 4,5 километров от транспортной развязки на пересечении Мира Стахановской Карпинского до шоссе космонавтов. В целом проект разбит на 3 этапа. В конце этого года подрядчик должен будет начать подготовку. Основные работы запланированы на 2027-2028 года. Для автомобилей на улице Мира останутся по 2 полосы движения в каждом направлении, а для велосипедистов планируется построить дорожку. На дороге появится дождевая канализация, новые светофоры, мощная система видеонаблюдения, в которую войдет 90 камер. Пермяки стали значительно реже покупать сабборды. С мая по июль этого года спрос на них снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медианная цена сабборда в этот период составила 20 тысяч рублей. Метеорологическое лето в Пермском крае закончится в среду, 26 августа. Это примерно неделю позже средних многолетних сроков, сообщают синоптики. До этого, в понедельник и вторник, в Пермский край поступит теплый воздух, и дневная температура вырастет до плюс 25. Холодная погода, похожая на конец сентября, ожидается в выходные 29-30 августа. Температура плюс 8, плюс 10. На этом пока все. Доллар 82,92, евро 96,86. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 10 минут в Перми. Метеорологи пугают нас, что в эту среду закончится метеорологическое лето. То есть температура воздуха станет гораздо ниже. Но это нам совершенно нипочем, потому что в середине недели у нас стартует в очередной раз веселый речной трамвайчик с танцевальной развлекательной программой радио Альфа и отправляется в рейс. Друзья, вы можете на него попасть, все подробности здесь, на 104.1 FM. Ну и погода, конечно, не помеха, когда в хорошей компании. Впереди дорожная информация и новости со всего света. Речь пойдет про крупный коррупционный скандал времен Римской империи. Да-да, там тоже такие вещи случались.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одно купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. Просят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
6: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
7: 0+.
8: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
9: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
10: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней, удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
11: О, Kamatravel, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огран 106, 594, 783, 57.
12: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
13: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий, Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 3 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, на Карбышево-Писаря все еще медленное движение от Логовой до Пулковской улицы. Время проезда 5 минут, кстати. На Борчининова копится транспорт от Луначарского до Ленина и на Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Гитарные рифы, барабаны, вот то, чего нам не хватало в это самое утро. 8 часов и 18 минут вы слушаете Радио Альфа. Для того, чтобы в конце концов проснуться, ну, мало ли, вот сегодня с этим есть трудности, прямо сейчас послушаем с вами дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на Радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Коррупцию и сложные налоговые схемы придумали не сегодня и не вчера. Ученые расшифровали фрагменты каменных надписей, найденных на западе Турции. Они проливают свет на громкий коррупционный скандал в Римской империи, который разыгрался в 480 году нашей эры. Чиновники собирали налоги в элитных имениях Плацидии, дочери императора Валентиниана III. И на протяжении 15 лет они грабили и население, и государство. Схема стандартная. У граждан принимали деньги и товары, но в официальных квитанциях указывали заниженную сумму. А гигантская разница оседала в карманах налоговиков. Точку в этом деле попытался поставить главный министр восточной части империи. Он пригрозил взяточникам смертной казнью. Для экономических преступлений того времени это было беспрецедентно жесткое наказание. Ирония судьбы в том, что сам грозный префект не дожил до результатов проверки. В том же году его самого казнили за участие в заговоре против императора. Но его строгий указ успели выбить в камне.
1: Радио Альфа.

0: Спешу сообщить вам о том, что каждые полчаса у нас выпуск новостей. И вот ближайшие вот-вот. Через 7 минут уже.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом» для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 127-00-166-453.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32. Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель TC Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В. Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют.

0: Пьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы, аджоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Вы на волне 104.1 FM, 8 часов 31 минута. Спонсор выпуска новостей Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Совет безопасности ООН собирается 24 августа провести слушание по Украине. Об этом говорится на сайте организации. В России завершился основной этап приемной кампании в колледжи и техникуме. Мы сообщили в Минпросвещение. Самыми востребованными направлениями стали сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением и лечебное дело. В Перми выпустили электротакси. Первые 10 машин начали работать в таксопарке «Вектор». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banyavbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banyavbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Без 29 вы слушаете Радио Альфа. 24.08 на календаре. Вот вам несколько исторических дат. 79-й год, предполагаемая дата извержения Везувия, уничтожившего Помпеи. В 37-м году 20 века советский летчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы. В 95-м году официально представлена операционная система Windows была, Windows 95. Ну и еще что такого произошло в этот самый день в историческом плане, об этом расскажем через 10 минут. We'll be right back.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
5: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
6: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
7: 0+.
8: На радио Альфа о дорожной обстановке в Перми. По версии Яндекс.Кар, сейчас общая загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10. С местами затруднения в движении на Борчининова от Ленина до Луначарского, на Локомотивной от Фридрихенгельса до Гайдара и на улице Ленина от Крисанова до Борчининова. Также на Пушкина от 25 октября до Комсомольского проспекта.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8:47. Вы на волне 104.1 FM. Сейчас исторический факт, что относится к сегодняшней дате. Напомню, на календаре 24 число, август месяц. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 августа 1869 года американец Корнелиус Свартвоут получил патент на свою печную вафельницу. Он не изобрел изделие, а улучшил его. Эта вафельница представляла собой две жарочные плиты из чугуна, соединенные шарниром, к концам которого крепились металлические ручки. Устройство легко помещалось на дровяной печи, а благодаря удобной ручке его можно было легко открывать и закрывать, проверяя, не пригорело ли блюдо. А еще поворачивает, не обжигая рук. До этого вафельницы были громоздкими, с неудобными ручками, которые раскалялись, и повара часто обжигались. На пластинах вафельниц Корнелиуса были изысканные рисунки, которые оставляли красивые отпечатки на вафлях. Прибор быстро стал любимым на кухнях страны. Вафли США – настоящий культурный феномен. Они особые, плотные, с крупными ячейками, похожие на пышные оладьи или бисквит. Это классический завтрак, который подают с беконом, яйцами, кленовым сиропом и просто с кофе. 24 августа в стране отмечают Национальный день вафель.
4: Радио «Альфа».

0: Когда намечено техническое открытие путепровода на шоссе космонавтов, об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. А еще предлагаю в ближайшее время сыграть вам в невероятный вопрос 12+. Сегодня разыгрываю пригласительные билеты в Cinema 5, Аймол, Эспланада на любой фильм. На правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре Cinema 5, Аймол, Эспланада музыкальный фэнтезийный приключенческий фильм «Моана». 6+. По велению океана Моана впервые покидает свой родной остров Матунуи и отправляется в путешествие мимо его барьерного рифа в сопровождении полубога Мауи. Она совершает плавание, цель которого — восстановить благополучие своей общины. Это тоже можно посмотреть и многое другое. В общем, выбор ваш. Ну и, конечно же, играйте в невероятный. Через 10 минут начнем.
1: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: С 27 по 30 августа. Фестиваль «День кино». В театральном сквере «Эльтюзион» и кинотеатре «Кристалл» показы любимой советской классики, фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru при поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.
3: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
4: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
3: Там можно паять и программировать?
4: Конечно. И еще многое другое.
3: Записываемся.
4: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
5: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
7: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-07-15.
8: ИП «Мазейка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ. 7 пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 пятниц. 3-й этаж.
10: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио Альфа.
0: На радио Альфа время инструментальной музыки. Спонсор выпуска ИП Попов Юрий Николаевич, компания Попов Бани.
12: Попов Бани. Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. Попов Бани. Ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
13: Попов-бани.ру.

0: 9 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Власти потребовали от заправок указывать класс топлива на табло бензоколонки и в чеке. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Ранее были разрешены выпуск, ввоз и продажи бензина более низкого класса до 1 июля будущего года. В Перми власти выделили 1,7 миллиарда рублей на первый этап проекта по реконструкции улицы Мира. Он затронет участок протяженностью около 4,5 километров от транспортной развязки на пересечении Мира, Стахановская, Карпинского до шоссе космонавтов. В целом проект разбит на 3 этапа. В конце этого года подрядчик должен будет начать подготовку. Основные работы запланированы на 2027-2028 годы. Для автомобилей на улице Мира останутся по 2 полосы движения в каждом направлении, а для велосипедистов планируется построить дорожку. На дороге появится дождевая канализация, новые светофоры и мощная система видео наблюдения, в которую войдут 90 камер. В школах появится предмет искусственный интеллект и информбезопасность. Его начнут преподавать факультативом со 2-й четверти наступающего учебного года. Об этом заявили в Минпросвещении России. На этом фоне в пятницу появились данные о том, что более чем половине российских школьников после летних каникул потребуется повторение пройденного материала. 60% учеников признали, что за 3 месяца и вовсе забыли часть учебной программы. Среди других изменений – поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» для 5-7 классов. Кроме того, переход на единые учебники истории и обществознания, обновление программы ОБЗР и апробация единой 3-уровневой оценки поведения – образцовая, допустимая и недопустимая. И в продолжение темы школ. Школьникам Детройта будут платить по $100 в неделю за посещаемость, чтобы они ходили на все уроки. Программа будет работать с января по март, когда прогулов в школах больше всего. Так в месяц один школьник будет получать примерно $400. Это 32 в среднем тысячи рублей. На этом пока все. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде. Сейчас в Перми плюс 15 градусов, в течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, ветер южный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 23.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альф всегда хорошая музыка и всегда по будням невероятный вопрос. И вот он начинается, и у вас есть возможность выиграть пригласительные билеты в Cinema 5 iMall Esplanada. Итак, внимание, невероятный. Среднестатистический родитель в последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. Давайте еще раз, если пропустили какую-то часть этого задания. Среднестатистический родитель в последнюю неделю августа, то есть эту, тратит на это по 25 минут в день. На что же он тратит? 257-0107, наш номер телефона. Буду ждать ваше предположение.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в садовом квартале от строительной группы развития.
3: Звоните 204-61-77.
4: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
7: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
8: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
9: 0+. Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере «Макс», чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в «Максе». Информационный знак 12+.
10: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-0715.
11: ИП «Моисеенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карты сейчас на Комсомольском проспекте от Монастырской до улицы Крисана время проезда 7 минут. На Локомотивной потеряете тоже 7, от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. И на Стахановской время проезда 5 минут от Снайперов до Мира.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 9:16, время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос в самом разгаре. Присоединяйтесь к нему. У меня для вас есть пригласительные билеты в Cinema 5 iMall Esplanade. Итак, вопрос сегодня такой. Среднестатистический родитель в последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. На что это? 257-0107, наш номер телефона. Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро, наверное, в телефоне сидит там на маркетплейсах, там, например, на ВБ, ну, на Валберсе, на Озоне.
0: И выбирает, видимо, что-то
1: школе. Школу, да.
0: Так, по 25 минут в день, хорошо. Знаете, я бы тоже так ответил, если бы меня спросили бы. Но правильный ответ другой.
1: Другой?
0: Да.
1: Ну, может быть, на сайте там, в школьном каком-нибудь.
0: Расписанием. Либо узнать... Какие там ближайшие собрания. Но нет, тоже не то.
1: Читают с ребенком, подготавливаются к школе, занимаются.
0: Угу. Хорошо, отличный ответ. Но нет, не связано с чтением.
1: И не с занятиями, да, к школе?
0: Ну и занятиями, да, тоже.
2: Доброе утро, мой вариант. Может быть, это подготовка школьника, более, ну, сбор там рюкзака, принадлежностей всяких этих.
0: Ну да. В последнюю неделю августа среднестатистический родитель на это тратит время, но еще на кое-что. Не только на это. 257-0107 наш номер телефона. Продолжаем дальше искать правильный вариант ответа. Так на что же тратится 25 минут в день у среднестатистического родителя в последнюю неделю августа?
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя радости от каждой мелочи. Но старайтесь не разбалтывать секреты, особенно чужие. Это может принести проблемы в дальнейшем. Тельцы, отличная неделя для домашних начинаний. У вас будут переполнять гордость и желание сделать что-то большое и полезное. Трудностей не будет. Близнецы, вы будете притягивать внимание людей как магнит, но не стоит ни с кем сближаться. Это может лишить вас ресурсов, держите свои козыри при себе. Раки, возможно, встряски, но вы и сами знаете, что они были необходимы. Перемены пойдут на пользу, разрушив старое и открыв новые горизонты. Львы, неделя пересмотра договоренностей с партнерами. Может состояться ключевой разговор, который освободит от старых обязательств. Будьте честными. Девы, вас ждет пауза перед дорогой. Не торопитесь с выводами и решениями. Позвольте себе остановиться и отдышаться. Все придет в свое время. Весы. Неделя партнерства и уверенности. Единственная опасность – это чрезмерная эйфория, которая может помешать трезво мыслить. Скорпионы. Неделя работы над собой. Возможны инсайты относительно семейных психологических сценариев. Вы выйдете на новый уровень. Стрельцы, ваша задача – уточнить цели и планомерно двигаться к ним, несмотря ни на что. Чутье поможет избежать ловушек и потерь. Берегите ресурсы. Козероги, неделя пересмотра планов. Вы поймете, что нельзя усидеть на двух стульях. После сомнений наступит полоса полной ясности и решимости. Водолеи, неделя легкого общения с небольшим флером интриг и загадок. Можно ждать сюрпризов, большинство из которых будут приятными. Рыбы. Могут открыться какие-то секреты. Это неделя получения новых знаний и смелых шагов на их основе. Доверяйте себе.
3: Радио Альфа.

0: 9 часов 22 минуты, вы слушаете Радио Альфа. Продолжается нервный вопрос, и вот есть уже варианты, на что тратят родители последнюю неделю августа по 25 минут в день. Некоторые считают, что заходят на маркетплейсы, ищут какие-то вещи к школе. Кто считает, что собирает рюкзак, да, смотрит, есть ли ручка, карандаш, стирательная резинка и так далее. Но это не то, на что-то еще по 25 минут в день среднестатистический родитель в последнюю неделю августа тратит. Вот на что именно? 257-0107, наш номер телефона. Доброе утро. Да. Доброе утро, ваш вариант.
1: Может быть, не ходит там, ну, с ребенком больше времени проводит. Может, в кафе ходит куда-нибудь, нет?
0: По 25 минут в день.
1: Ну, да.
0: Интересно, почему именно в последнюю неделю августа?
1: Ну, типа, лето прошло, там ребенку мало времени уделили.
0: Понятно. Так, хорошо, но нет, не связано с этим.
1: Нет? Mm-mm. Может быть, секцию выбирают тогда.
0: Mm-hmm. Так, выбор секции. Еще один вариант, но тоже не то.
1: Тоже не то. Ну, может быть, какая-то беседа перед сном, каждый день, неделя до учебы, уговаривают ребенка, что учиться надо.
0: Вот это уже где-то близко, но немного не то.
1: Да? Ну, беседа с ребенком проводит. Может быть, гуляют с ребенком перед сном 25 минут.
0: Так, хорошо. Это тоже...
1: И уговаривают, что вот учиться надо.
0: Нет, это...
1: Готовить к учебе.
0: Это действительно так.
1: Гимнастика.
0: Это действительно так, но не совсем работает, скажем так, на наши вот эти истории. Дети как будто бы их не слушают. Говоришь, в школе будет интересно. Нет, на каникулах было лучше. Но вот близко, но не то. Не точно.
1: Ну, может быть, ищут с ребенком какие-нибудь там на каникулы планы строят уже.
0: Угу, на следующий.
1: Ну, да.
0: Понятно. Так, тоже не то.
1: Тоже не то. Угу. Ну, значит, по магазинам по 25 минут в день. Вместе с ребенком.
0: Хорошо, есть 25 минут, погнали. Но нет, не то, тоже не магазины.
2: Здравствуйте. Родители смотрят, что будут изучать дети в этом году. Перелистывают учебники, ведь они помогают детям. Нужно уже подготовиться.
0: Я вам скажу так, учебники еще не выдали. Еще не выдали. Поэтому листать пока ничего. Только если... Да, летние задания... 257-0107, наш номер телефона. Вот такой вот прям калейдоскоп различных ответов. Прекрасно просто, но вот среди них нет точного. Жду. 257-0107, наш номер телефона. Вопрос такой, прям точно, без всяких добавок. Среднестатистический родитель в последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. На что на это?
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Мы с вами по-разному реагируем на стресс. Одни в сложные моменты полностью теряют аппетит, а другие, наоборот, не могут отойти от холодильника. Ученые из Института Вейцмана выяснили, почему наша психика и обмен веществ так сильно связаны. Оказывается, за обе эти реакции отвечает один и тот же ген под названием OTP. Это подтвердили опыты на мышах. Стоило ученым отключить этот ген у взрослых особей, как их организм пошел в разнос. Подскочили гормоны стресса, развилась депрессия, а параллельно замедлился метаболизм. Упала температура тела и начал стремительно расти холестерин. Природа оказалась экономной. Один и тот же молекулярный механизм сначала создает структуру мозга, а затем всю жизнь помогает нам адаптироваться к ежедневным нагрузкам. Это открытие обещает изменить подход к лечению депрессии и нарушений обмена веществ. А нам с вами надо беречь нервы. Они действительно напрямую управляют весом и здоровьем.
3: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
2: Совместным портретом на холсте.
1: Круто. Расскажи поподробнее.
2: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
1: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов. Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
0: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф.
0: Не оферта. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГДБОИ», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
5: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снизу. Снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: 9:32. Вы слушаете радио «Альфа». Невероятный вопрос еще актуален. Присоединяйтесь к нему. У меня для вас есть пригласительные билеты в кинотеатр «Синема 5» «Аймол» и «Спланада». Множество различных премьер сейчас. Как раз вот к началу нового учебного года. И вопрос у нас соответствующий. Среднестатистические родители в последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. Так вот, на что же тратит этот родитель по 25 минут в день? А доброе утро.
1: Ваш вариант? Доброе утро. Может быть, заполняю читательский дневник, или как там называется, нет?
0: Ну, есть такое, да, читательский дневник. Я не знаю, до какого он класса существует, но, в общем, да. Младших он точно есть. Хорошо, но нет, не то.
1: Не то? Угу. Ну, может быть, они утром будет ребенок, целых 25 минут. Ну, подготовка, ну, чтобы режим, вход в режим перед школой, там, гимнастика, это завтрак.
0: Так, хорошо. Вот вы были близки, вы, по-моему, звоните, мне кажется, раз третий, точно. Просто по голосу узнал. И вы знаете, у вас близко было как раз-таки со сном, что-то связано, прогуляться.
1: Ну, может быть, собакой там ходит гулять вечером.
0: Да вы на самом деле верно уже назвали ответ. Это наладить режим сна у детей, чтобы вернуть их в школьный график. Вот на это тратят.
1: Только не пробуждение, а это сон.
0: Ну, можно так, да. В общем-то, по 25 минут в день. Вот кто-то этим занимается, собственно, чтобы действительно ребенок каким-то образом смог войти в тот самый ритм. В принципе, если задаться целью, это можно сделать. Вот, ну, получится ли, это уже второй вопрос. Я вас поздравляю, у вас получилось точно правильный вариант назвать. Ну, как вас зовут?
1: Спасибо большое, ура.
0: Пожалуйста.
1: Меня зовут Ирина.
0: Ирина, я вас...
1: Я сейчас на работе и передаю привет Светлане.
0: О, вот так вот. Ирина, вы так много вариантов называли, у вас как-то со знанием дела, вот, школьник.
1: Ну, у меня было два школьника, они уже, конечно, взрослые, но так вот, уже по памяти.
0: Все понятно, прекрасно. Просто напомню вам, что вам в подарок пригласительные билеты в кинотеатр «Синема 5» «Аймол» «Эспланада».
1: Ура, спасибо.
0: Еще раз мои поздравления. И на правах рекламы, конечно же, нужно вспомнить про нашего спонсора. В кинотеатре «Синема 5» «Аймол» «Эспланада» весь зал только для вас. Смотрите фильмы. Пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важное событие. Романтично вдвоем и весело компанией.
2: Радио «Альфа».
3: Здравствуйте. Объем взносов по ОСАГО за январь-июнь текущего года увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 166 миллиардов рублей. Об этом говорится в обзоре Банка России. Власти Перми утвердили концепцию нового автовокзала в Верхних Мулах. После его открытия старое здание у центрального рынка снесут. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин весной этого года. Актер Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом. Оркестровый альбом опубликован на стриминговых сервисах. Артист, прославившийся ролью Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят», представил свой релиз в возрасте 88 лет. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». Сейчас в Перми плюс 15 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер южный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 23.
4: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Без 20.10 на волне 104.1 FM. Впереди исторические факты. Расскажем, почему в космос не отправляют роботов.
1: Реклама. Сказала грозная царица.
2: Хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.

0: неспроста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Эх, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс-Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс-Луке.
1: Мэнс-Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
7: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу? Хорошего качества и по доступным ценам, спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
9: Загруженность дорог в Перми оценивается сейчас в 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. На Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, как всегда, такое достаточно плотное движение. На Стахановской улице от Снайперов до Мира время проезда 5 минут, на Монастырской потеряете 4, Тосинской до Попова.
10: Радио Альфа, 104.1 FM.
11: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной. Все, что я чувствовала, глядя на рассвет, оно во мне. Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой.

0: Плюс 17 градусов на данный момент сейчас в Перми. Сегодня отличный денек в плане погоды ожидается. И, по всей видимости, последний на этой неделе такой хороший. Но ничего страшного, будет еще. На нашей улице праздник, 9 часов 46 минут и исторические факты на Радио Альфа.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 августа 2019 года космический корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту не смог вовремя состыковаться с МКС. Ошибку исправили, вторая попытка 27 августа прошла успешно. На МКС Федор провел серию работ с бортовыми инструментами и уже 7 сентября вернулся на Землю. Эту машину создавали как помощника на МКС для ремонта и обслуживания орбитальной станции. Вес Федора 106 килограммов при росте 182 сантиметра. Он распознает слова и выдает ответы. Федор может работать автономно 1 час, а также с оператором удаленно через спутниковую связь. Но по возвращению на Землю роботы решили больше в космос не отправлять. Разработчик заявил, что у Федора есть ноги, ненужные для работы в открытом пространстве, и решил создать новую машину. На смену пришла Марфа, способная автономно работать дольше – 2,5 часа. У девушки робота не ноги, а колеса. Марфу планируют использовать в том числе на Луне, где она сможет собирать грунт. На Земле Марфа удерживает до 5 килограммов груза, что эквивалентно 30 килограммам на Луне.
1: Радио «Альфа».

Синоптики назвали последний день метеорологического лета в Пермском крае. Когда все закончится? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках. В начале-середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва, и в Ирландии начали сдавать электроэнергию. Зачем это нужно, и при чем здесь электромобили? Но прямо сейчас послушаем с вами Поль Мариа и его нетленку «Эль Бимбо».

0: 10:02 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Власти потребовали от заправок указывать класс топлива на табло бензоколонки и в чеке. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Ранее были разрешены выпуск, ввоз и продажи бензина более низкого класса до 1 июля будущего года. В Перми власти выделили 1,7 миллиарда рублей на первый этап проекта по реконструкции улицы Мира. Он затронет участок протяженностью около 4,5 километров от транспортной развязки на пересечении Мира, Стахановская, Карпинского до шоссе космонавтов. В целом проект разбит на 3 этапа. В конце этого года подрядчик должен будет начать подготовку. Основные работы запланированы на 2027-2028 годы. Для автомобилей на улице Мира останутся по 2 полосы движения в каждом направлении, а для велосипедистов планируется построить дорожку. На дороге появится дождевая канализация, новые светофоры и мощная система видеонаблюдения, в которую войдут 90 камер. В школах появится предмет искусственный интеллект и информбезопасность. Его начнут преподавать факультативом со 2-й четверти наступающего учебного года. Об этом заявили в Минпросвещении России. На этом фоне в пятницу появились данные о том, что более чем половине российских школьников после летних каникул потребуется повторение пройденного материала. 60% учеников признались, что за 3 месяца и вовсе забыли часть учебной программы. Среди других изменений: поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» для 5-7 классов. Кроме того, переход на единые учебники истории и обществознания, обновление программы ОБЗР и апробация единой 3-уровневой оценки поведения: образцовая, допустимая и недопустимая. И в продолжение темы школ. Школьникам Детройта будут платить по $100 в неделю за посещаемость, чтобы они ходили на все уроки. Программа будет работать с января по март, когда прогулов в школах больше всего. Так в месяц один школьник будет получать примерно $400. Это 32 в среднем тысячи рублей. На этом пока все. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер южный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10:09. Время Пермское. Вы слушаете радио «Альфа». И у нас продолжается счастливый номер по будням по 28 августа. Разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку радио «Альфа». Чтобы стать победителем после 17:00 вечера по сигналу Димы Рожкова, отправляйте «Иду на вечеринку» в «Макс Радио Альфа» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и приз ваш. На правах рекламы. 28 августа Радио Альф приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00, 18+.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Мы с вами когда-то собирали макулатуру, а в Ирландии теперь сдают электричество. Там запустили пилотный проект по технологии «Автомобиль-энергосеть». Владелец электрокара подключает машину к зарядной станции во время пиковых нагрузок на энергосистему города. Только вместо потребления тока аккумулятор автомобиля начинает отдавать накопленную энергию обратно в сеть. Через мобильное приложение водитель указывает, какой минимальный уровень заряда нужно обязательно оставить в батарее. А остальное умная станция забирает для нужд города. За эти излишки владельцам машин платят реальные деньги по повышенному тарифу, либо начисляют бонусы на бесплатную зарядку в ночные часы. Обычный семейный электрокроссовер за пару часов вечернего пика может обеспечить чистым током 3 соседних частных дома. А владелец автомобиля при этом зарабатывает до 120 евро в месяц. Как говорится, мелочь, но приятно.
1: Радио «Альфа».
0: Через 10 минут новости со всего света расскажем о крупном коррупционном скандале, который произошел еще во времена Римской империи.
1: Реклама.
4: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
5: Совместным портретом на холсте.
4: Круто. Расскажи поподробнее.
5: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
4: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
6: В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53.
7: Застройщик ООО «Сазан Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
8: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16-18+.
9: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
10: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
11: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
12: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
11: Там можно паять и программировать?
12: Конечно. И еще многое другое.
11: Записываемся!
12: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
13: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Песня у смысловой галлюцинации называется «Первый день осени». И вот этот первый день осени совсем скоро настанет, уже на следующей неделе. Но вот как так? Очередное лето пролетело совершенно незаметно. Будем надеяться, что погода нас побалует еще в сентябрьские деньки, но вот на этой неделе что-то должно произойти, и понижение ожидается. Но ничего страшного. Оденемся потеплее, и все будет как надо. Прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Коррупцию и сложные налоговые схемы придумали не сегодня и не вчера. Ученые расшифровали фрагменты каменных надписей, найденных на западе Турции. Они проливают свет на громкий коррупционный скандал в Римской империи, который разыгрался в 480 году нашей эры. Чиновники собирали налоги в элитных имениях Плацидии, дочери императора Валентиниана III. И на протяжении 15 лет они грабили и население, и государство. Схема стандартная. У граждан принимали деньги и товары, но в официальных квитанциях указывали заниженную сумму. А гигантская разница оседала в карманах налоговиков. Точку в этом деле попытался поставить главный министр восточной части империи. Он пригрозил взяточникам смертной казнью. Для экономических

0: 10:31 в Перми. Настало время новостей. Спонсор выпуска — Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полин Попова.
1: Здравствуйте. Россия начала завозить бензин из Индии и Китая. Импорт топлива из-за рубежа помогает стабилизировать ситуацию в стране. Среди самых выгодных поставщиков сейчас Индия и Китай. В Перми готовность коммунального комплекса к отопительному сезону достигла 66%. Об этом сообщили в администрации города. Хоккеисты «Молота» провели 2 контрольных поединка на своем льду с хоккейным клубом «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Победили гости 3-2. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 18 градусов в течение дня. Облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани Бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Вот такая вот строчка родилась к этой самой песне. Группа Чайф. Я рисую на окне на 104.1 FM. Без 20.11. Время пермское. И впереди исторические факты. Вспомним с вами про такую замечательную вещь, как вафельница. В свое время она была в каждом доме. А может, кстати, и сейчас у кого-то она в строю. А кто придумал такую систему впервые, об этом расскажем в исторических фактах через 10 минут.
1: Реклама.

скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
3: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой – 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой – 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой – 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио Альфа.

0: 10 часов 46 минут, вы слушаете Радио Альфа. Сейчас альманах истории от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 августа 1869 года американец Корнелиус Свартвоут получил патент на свою печную вафельницу. Он не изобрел изделие, а улучшил его. Эта вафельница представляла собой две жарочные плиты из чугуна, соединенные шарниром, к концам которого крепились металлические ручки. Устройство легко помещалось на дровяной печи, а благодаря удобной ручке его можно было легко открывать и закрывать, проверяя, не пригорело ли блюдо. А еще поворачивает, не обжигая рук. До этого вафельницы были громоздкими, с неудобными ручками, которые раскалялись, и повара часто обжигались. На пластинах вафельниц Корнелиуса были изысканные рисунки, которые оставляли красивые отпечатки на вафлях. Прибор быстро стал любимым на кухнях страны. Вафли США – настоящий культурный феномен. Они особые, плотные, с крупными ячейками, похожие на пышные оладьи или бисквит. Это классический завтрак, который подают с беконом, яйцами, кленовым сиропом и просто с кофе. 24 августа в стране отмечают Национальный день вафель.
4: Радио Альфа.

0: Ka-ching.
1: Радио Альфа.
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Альфа.

В Пермском зоопарке началось строительство акватеррариума. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на радио «Альфа». С вами был Антон Нагибин. Вам не скучного понедельника. Сейчас послушаем с вами инструментальную музыку. Это знаменитая тема из фильма «Игрушка» от Владимира Косма. Вот, кстати, недавно совершенно пересматривал этот фильм вместе со своими детьми. 7 и 9 лет. И вы знаете, им очень понравилось. Прекрасное кино.

0: Перми 11 утра с новостями на радио «Альфа» Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет, а оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга, части сбитых дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Это произошло в субботу. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, пострадавших нет. В Перми власти выделили 1,7 миллиарда рублей на первый этап проекта по реконструкции улицы Мира. Он затронет участок протяженностью около 4,5 километров от транспортной развязки на пересечении Мира Стахановской Карпинского до шоссе космонавтов. В целом проект разбит на 3 этапа. В конце этого года подрядчик должен будет начать подготовку. Основные работы запланированы на 2027-2028 года. Для автомобилей на улице Мира останутся по 2 полосы движения в каждом направлении, а для велосипедистов планируется построить дорожку. На дороге появится дождевая канализация, новые светофоры, мощная система видеонаблюдения, в которую войдет 90 камер. Пермяки стали значительно реже покупать сабборды. С мая по июль этого года спрос на них снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медианная цена сабборда в этот период составила 20 тысяч рублей. Метеорологическое лето в Пермском крае закончится в среду, 26 августа. Это примерно неделю позже средних многолетних сроков, сообщают синоптики. До этого, в понедельник и вторник, в Пермский край поступит теплый воздух, и дневная температура вырастет до плюс 25. Холодная погода, похожая на конец сентября, ожидается в выходные 29-30 августа. Температура плюс 8, плюс 10. На этом пока все. Доллар 82,92, евро 96. 86. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, день пройдет без осадков, ветер южный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
5: И собрал царь 3 сыновей и сказал:
6: вот вам 3 вида металлосайдинга, выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
8: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
9: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: И карнизы, шторы, аджоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
1: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
2: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
3: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красиво!

0: улица Репина 2.
1: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал Промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Анна Наклоп на радио Альфа. Это ее версия хита группы Рэймон «Супергерл». 12:32 в Перми. С новостями коротко. Полина Попова, спонсор выпуска. Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта. Вмятин нет.
1: Здравствуйте. Объем взносов по ОСАГО за январь-июнь текущего года увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 166 миллиардов рублей. Об этом говорится в обзоре Банка России. Власти Перми утвердили концепцию нового автовокзала в Верхних Мулах. После его открытия старое здание у центрального рынка снесут. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин еще весной этого года. Актер Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом. Оркестровый альбом опубликован на стриминговых сервисах. Артист, прославившийся ролью Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят», представил свой релиз в возрасте 88 лет. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, без осадков, ветер южный 4-6 метров в секунду. В течение дня до плюс 23.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
5: Oh, Father, tell me.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: Всегда хорошая музыка, это «Империя» на радио «Альфа» 104.1 FM. Сегодня в «Невероятном вопросе» мы разгадывали, на что по 25 минут в день тратит среднестатистический родитель в последнюю неделю августа. В попытках наладить режим сна у детей, чтобы вернуть их в школьный график. Неделя остается до 1 сентября. «Невероятный вопрос» 12+, разгадываем по будням после 9 утра. Далее на 104.1 FM «Золотая коллекция», главные хиты минувших десятилетий. В этом выпуске «Депеш Мод», «Кулио» и «Крис де Бург».
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
1: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка. Персональный менеджер. СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
4: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. Мой театрик. Больше, чем игра. Приходите.
5: Вот это да! Ты съездила в город роз?
6: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
7: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Золотая коллекция. Радио

0: Перми 13 часов с новостями дня на радио Альфа. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. С 1 марта 2027 года медорганизации передадут на автоматическое информирование госавтоинспекции о пациентах, которые имеют ограничения к управлению автомобилем. Поправка вызвана тем, что сейчас водитель с опасным заболеванием может управлять автомобилем до плановой медкомиссии раз в 10 лет, передает ТАСС. Сейчас ведется техническая подготовка по обмену информацией между ведомствами. Как только врачи выявят заболевание, например, эпилепсия, шизофрения, слепота, об этом сразу будет сообщено в ГАИ, после чего автомобилисту дадут 3 месяца, чтобы пройти досрочное медосвидетельствование. В преддверии 1 сентября мошенники создают поддельные сайты магазинов детской одежды, канцелярии, электроники. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Там рекомендовали избегать предложения с аномально низкими ценами и обещанными секретными ликвидациями товара в соцсетях. Представители платформы также отметили, что совершать покупки нужно только на проверенных маркетплейсах и в официальных интернет-магазинах, вручную проверяя адрес сайта. Для онлайн-шоппинга можно использовать отдельную виртуальную карту с ограниченным лимитом. Студентки стали чаще рожать в Пермском крае. С 1 января 2025 года в Прикамье была введена выплата рожающим студенткам по 140 тысяч рублей. С 26 года сумму проиндексировали до 148 тысяч. В 2025 году выплату получили 720 студенток, а за первое полугодие этого года уже 437. Средний месячный рост превышает 20%, сообщили в Краевом министерстве труда и соцразвития. В школах вместо звонков с 1 сентября зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов, сообщили в Минпросвещение. Состав композиции собираются обновлять ежемесячно. Календарь мелодии будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов и исполнителей. На этом пока все новости. Доллар сегодня 82.92, евро 96.86. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр флеболог». Во вторник, 25 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, временами небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. До плюс 17 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
6: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
7: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
6: Слушай, во флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
8: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Середина рабочего дня, можно позволить себе небольшую перезагрузку и сделать это под дневную романтик-коллекцию будет особенно уместно. Только музыка в ближайшие 20 минут. Сегодня с нами мистер Данос Саваш с хитом «Радио». Послушаем группу «Моральный кодекс», «Саник по плану» и Адриана Челентано открывает 5 лучших песен о любви.

0: Блуи Элтон Джон на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Уже в эту пятницу весело, танцевально, музыкально приглашаем всех проводить лето в Руки Вверх бар. Состоится наша последняя вечеринка летняя. И в конкурсе «Счастливый номер 12+» всю неделю разыгрываем пригласительные. Чтобы стать победителем, после 5 вечера по будням по сигналу Димы Рожкова нужно будет отправить сообщение «Иду на вечеринку» в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Завершающая летний сезон вечеринка Радио Альфа в Руки Вверх баре 28 августа. Сбор гостей с 10 вечера. 18+. Без 15:02 в Перми, далее на Радио Альфа. Главные хиты прошедших десятилетий, золотая коллекция. Нас ждут One Republic, Beloved и Pet Shop Boys.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе

0: Гравитация – место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. Гравитация – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
1: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас, в августе. От 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
5: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
6: 0+. Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
7: ОГД БОЙ 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
8: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
10: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
11: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
12: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
11: Там можно паять и программировать?
12: Конечно. И еще многое другое.
11: Записываемся.
12: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа. To you.
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: В Перми 2 часа дня. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В ночь на понедельник логистические центры «Озон» сразу в нескольких южных регионах России подверглись атаке украинских беспилотников. Это компания, склад компании в Краснодаре, Невинномысске Ставропольского края и в Адыгейске. Это Республика Адыгея. В России с 1 сентября вступает в силу первый государственный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта, сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию ИИ в продукции для детей. Стандарт предусматривает меры по защите персональных данных ребенка и его семьи, а также ограничение объема собираемой информации. Пермяки начали репетировать, между тем, разговоры с начальством с помощью искусственного интеллекта. Он становится для пермяков универсальным собеседником. Они сначала обсуждают рабочую задачу с нейросетью и лишь затем обращаются к руководителю или отправляют важные сообщения. Такую тенденцию обнаружили аналитики Хаха.ру по итогам опроса более 2000 российских соискателей. И помогает сотрудникам чувствовать себя увереннее и в повседневной коммуникации. Более половины респондентов, 54, рассказали, что сначала проверяют корректность вопроса у нейросети и только потом обращаются к коллегам или руководителю. Кроме того, искусственный интеллект постепенно меняет характер взаимодействия сотрудников с руководством. 20% пользователей считают, что благодаря искусственному интеллекту им стало проще доносить свои мысли до начальства. Нейросеть помогает заранее структурировать аргументы, подобрать формулировки и сделать общение более понятным. Слово «кофе» среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом. Об этом рассказала РИА Новости филолог Светлана Гурьянова. Логика простая. Слова, которые оканчиваются на «о» и «е», в русском языке традиционно относятся к среднему роду. Даже пальто и какао когда-то были существительными мужского рода, но позже их стали относить к среднему. Мужской род долго держался как своеобразный маркер грамотности, поэтому переход идет медленно и не всегда последовательно. Гурьянова, филолог, считает, что язык сам в итоге победит эти представления. Доллар сегодня 82,92, евро 96,86. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Во вторник, 25 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, временами небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Португал The Man на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. С вами Ирина Плотникова. Отличного продолжения дня. Уже ровно через неделю, в следующий понедельник, будем провожать лето. И родители наравне с учениками будут готовиться внедриться в новый учебный процесс. Кстати, что ждет? Возможно, новые переживания, а возможно, это даже и к лучшему. Теперь в новом учебном году ученикам со 2 по 8 классы будут выставлять оценки за поведение. Но эти оценки никак не будут влиять на успеваемость, на аттестат или допуск к экзаменам. Собираемся с мыслями и с удовольствием идем дальше. Алок и Халид с новым хитом на подходе, а через пару минут на радио Альфа «Звери».
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Тото Кутуньо на Радио Альфа. На этой неделе в невероятном вопросе 12+. После 9 утра Антон Нагибин разыгрывает пригласительные билеты в Cinema 5 IMAX Esplanade. На правах рекламы уже сегодня смотрите в кинотеатре Cinema 5 IMAX Esplanade музыкальный фэнтезийно-приключенческий фильм «Моана 6+». По велению океана Моана впервые покидает свой родной остров и отправляется в путешествие мимо его барьерного рифа. В сопровождении полубога Мауи она совершает плавание, цель которого – восстановить благополучие своей общины. Правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на нашем сайте alfa.fm.ru.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18.

0: улица Репина, 2.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву

0: Реклама. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
3: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
4: 0+.
5: С 27 по 30 августа. Фестиваль «День кино». В театральном сквере «Ильтюзион» и кинотеатре «Кристалл».

0: Показы любимой советской классики, фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru при поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
2: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Радио Альфа 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Армения планирует в ближайшее время начать процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр республики Пашинян. Он также подчеркнул, что он был бы доволен, если бы организация договора о коллективной безопасности ОДКБ исключила республику, так как Ереван не планирует активизировать свою работу в ней. В мае президент России Владимир Путин заявил, что если Армения решит выйти из ЕАЭС, ее гражданам придется покупать патенты для работы в России, и отметил также, что кризис на Украине начинался с, цитирую, «похожей ситуации». Конец цитаты, пишет Forbes. Медицинский ИИ-ассистент Яндекса стал доступен всем врачам. Как сообщили в пресс-службе компании, с его помощью врачи разных специальностей смогут быстро уточнять информацию в верифицированных источниках, к примеру, проверять совместимость препаратов или уточнять порядок обследований. Ранее работать с ассистентом могли только сотрудники клиник-партнеров Яндекса. Им он доступен в составе комплексного решения, которое компания разрабатывает для медицинских организаций. С началом нового учебного года Пермь присоединится к эксперименту по введению в школьную программу фиджитал спорта. В Перми проект фиджитал спорт стартует в 4 школах. Он основан на сочетании классического футбола и баскетбола с цифровыми технологиями. В Перми в 2024 году рядом с СК имени Сухарева был открыт фиджитал центр. В составе центра несколько уличных площадок для воркаута, баскетбола и игровое футбольное поле. Любители компьютерного спорта могут сразиться в дисциплинах по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, подготовиться к соревнованиям Dota 2 и другим классическим видам компьютерного спорта, сообщает интернет-газета «Текст». Сварщики-токари станут одними из самых востребованных профессий в ближайшие 5-6 лет. В этот же список попали лаборанты химического анализа и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Об этом рассказал министр труда Котяков. До 2032 года экономике России понадобится дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков. Еще около 150 тысяч специалистов в группу профессий, куда входят токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, добавил министр. На этом пока все новости. Доллар сегодня 82.92, евро 96.86. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 25 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер южный, юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, а завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа продолжается конкурс «Счастливый номер 12+». По будням по 28 августа разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх бар» на вечеринку радио Альфа. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте фразу «Иду на вечеринку» в Макс радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое именно сообщение по счету будет победным и, возможно, заберете приз. Желаю удачи. На правах рекламы. 28 августа радио «Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить? Совместным портретом на холсте. Круто! Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
5: 0+. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
7: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
8: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление. Изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30, на Радио Альфа. Новость коротко. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью БПЛА ударили по складским помещениям «Озон» в 4 городах России: Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале.

0: Краснодаре обломки рухнули на детский центр. Есть погибшие дети. Чтобы получить зарплату в цифровых рублях, россиянам нужно будет открыть специальный кошелек и подать работодателю заявление с реквизитами счета. При этом цифровой счет должен быть открыт и у самой компании. Зарплату будут перечислять по тому же принципу, что и сейчас. В ЦБ подчеркивают, что использование цифрового рубля для граждан остается добровольным, пишет РИА Новости. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти, говорят эксперты. Жители Прикамья предупреждают о сильных дождях, грозах и ветре. По данным синоптиков, 25 августа местами в регионе ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 16 метров в секунду. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
2: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Во вторник, 25 августа, в Перми будет облачно с прояснениями. Временами небольшие дожди ожидаются. Ветер южный, юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17, а завтра днем до 20-22 градусов. Сейчас в Перми плюс 23.
1: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
0: Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
5: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
4: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17 часов 2 минуты. Новости на Радио Альфа. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Если Армения больше не нуждается в членстве в ОДКБ, то Ереван волен принять соответствующее решение и покинуть организацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Армении Пашинян сообщил о том, что будет очень доволен, если ОДКБ примут решение исключить Армению из блока. Песков также напомнил Еревану опыт в Турции и других стран, которые годами ждут членства в ЕС после подачи заявки. В Перми суд выясняет наследников владельца центрального рынка. В арбитражном споре о возможном сносе здания на улице Брачининова, 79, суд запросил у нотариуса копию наследственного дела Реваза Шенгелия, чтобы определить его право преемников. Иск о признании здания самовольной постройкой и его сносе администрации Ленинского района подала в 25 году. В том же году, после смерти предпринимателя, в ноябре разбирательство приостановили. Небольшие города и поселки все чаще становятся достойной альтернативой популярным туристическим направлениям. Об этом рассказали в Авито путешествия. Так, старинная Кяхта в Бурятии стала лидером по росту спроса на посуточную аренду. Летом этого года число бронирований квартир в городе выросло более чем втрое по сравнению с прошлым годом. Следом идут поселки Заречье в Подмосковье и Усть-Кинельский в Самарской области. В Перми дан старт акции по восстановлению лесов «Сохраним лес». Мероприятие охватит все регионы России и продлится до ноября. Главная цель сезона – высадить не менее 70 миллионов деревьев по всей стране для восстановления экосистем, пострадавших от пожаров и вырубок. В Пермском крае ключевым событием станет мероприятие, которое состоится 28 августа. Площадкой для высадки выбрано Добрянское лесничество. Участники проведут агротехнический уход высаженных здесь в прошлом году деревьев, заменят погибшие и не прижившиеся растения на новые. Акция «Сохраним лес» объединяет сотни тысяч людей разных возрастов и профессий. Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте сохранимлес.рф, выбрать удобную локацию в своем регионе, предварительно связаться с организаторами. Весь необходимый инвентарь и посадочный материал организаторы предоставят на месте. Доллар сегодня 82.92, евро 96.86. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 25 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер южный, юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, а завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Отличного вечера вам вместе с музыкой, которую мы любим, на радио «Альфа». А прямо сейчас есть у вас прекрасная возможность выиграть два пригласительных в «Руки вверх» бар на вечеринку «Радио Альфа», которая пройдет уже скоро. Для этого надо отправить сообщение «Иду на вечеринку» в «Макс Радио Альфа» по номеру 8-906-38-104-1. Большая просьба, напишите еще и свое имя вместе с этой фразой «Иду на вечеринку». 8-906-38-104-1. Сегодня победит тот, кто сделает это 7-м по счету. Желаю удачи вам.
1: Реклама.
2: 10 авто у Фаря в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: С 27 по 30 августа. Фестиваль «День кино». В театральном сквере «Иллюзион» и кинотеатре «Кристалл» показы любимой советской классики. Фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи. И лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru. При поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: ООО «Каматревел» Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
9: Вот это да! Ты съездила в город роз?
10: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
11: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270 0715.
12: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-840-85-62.
0: Посмотрим прямо сейчас, что на пермских дорогах. На 4 балла по данным Яндекс.Карты они загружены. Самые заметные заторы на Связево от Карпинского до космонавта Леонова, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе космонавтов и на Пушкина от 25 октября до Куйбышева.
7: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, там, где музыка прежде всего, и где мы сейчас подведем итоги конкурса «Счастливый номер». Разыгрываем там билеты в руки вверх бар на вечеринку Радио Альфа. Сегодня нужно было отправить сообщение в Макс Радио Альфа «Иду на вечеринку» и оказаться 7-м по счету. А победила Лариса, последние 4 цифры ее номера – 7-2-7-7. Лариса, поздравляю. Именно вы получаете 2 пригласительных в руки вверх бар на вечеринку Радио Альфа. Немного рекламы. 28 августа в эту пятницу Радио Альфа приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в руки вверх баре. Стартуем в 22.00, 18+. Завтра после 5 вечера будет возможность еще разжиться билетами на эту вечеринку. Желаю удачи вам.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте nash.dom.rf. Не оферта.

0: задача проста. Деревня Шилова.
1: Улица Репина, 2.
2: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
3: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
2: Стройное дело. Подтянутые ягодицы, пресс и бедра без спортивных тренировок можно получить всего за 4 процедуры М-Скалпт. Улучшайте фигуру с помощью процедуры М-Скалпт. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
5: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
6: 0+.
7: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал Промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Perm». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Perm». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. «Magic Trans Perm». Перевозка сборного груза.
2: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-ветаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
4: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».
8: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
9: Попов Бани. Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. Попов Бани. Ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
10: Попов-бани.ру.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 6 вечера. Новости на Радио Альфа. Полина Попова.
1: Здравствуйте. На мировом рынке пшеницы возник беспрецедентный кризис из-за экстремальной засухи, климатических аномалий и вооруженных конфликтов на ключевых торговых путях, пишет The New York Times. Как отмечается, торговля сельхозпродукцией серьезно осложнилась из-за атак в Черном море, а также ситуации в Красном море. Кризис усугубляют засуха и аномальная жара у ключевых экспортеров зерна. Кроме того, природный феномен Эль-Ниньо снизил уровень воды на важнейших транспортных путях, среди которых Панамский канал, Рейн и Дунай, что приводит к удорожанию логистики. В России с 1 сентября меняются правила работы управляющих компаний и их взаимодействия с собственниками жилья. Нововведения затронут приемки выполненных работ, оформление решений общих собраний и контроль за УК. При этом дополнительного повышения коммунальных тарифов с этой даты не предусмотрено, пишет «Известия». Одно из главных изменений – единый порядок оформления актов по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Управляющие организации должны будут направлять документы представителям дома, а те подписать их, либо представить мотивированные возражения в установленные сроки. Строже станет и оформление документов общих собраний собственников. В Перми власти выделили 1,7 миллиарда рублей на первый этап проекта по реконструкции улицы Мира. Он затронет участок протяженностью около 4,5 километров от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановская, Карпинского до шоссе Космонавтов. В целом проект разбит на 3 этапа. В конце этого года подрядчик должен будет начать подготовку. Основные работы запланированы на 2027 и 2028 годы. Для автомобилей на улице Мира останутся под 2 полосы движения в каждом направлении, а для велосипедистов планируют построить дорожку. На дороге появится дождевая канализация, новые светофоры и мощная система видеонаблюдения. В Пермском крае собственники земель обязаны бороться с инвазивными растениями, в частности, с борщевиком сосновского и кленом ясенелистным, напомнили в Минприроды Прикамья. В обязанности собственника земли входит проводить систематический мониторинг территории земельного участка. В случае, если борщевик или клен обнаружены, организовать уничтожение растений и обеспечить их утилизацию таким способом, чтобы исключить повторное распространение растений. За непроведение мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика сосновского предусмотрен штраф для граждан от 2 до 5 тысяч рублей. Доллар сегодня 82,92, евро 96,86. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 25 августа. Во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер южный, юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
3: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
5: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: О, Kamatravel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
7: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик». Больше, чем игра. Приходите.
8: Расскажу о ситуации на пермских дорогах. На 4 балла они сейчас загружены. По данным Яндекс.Карта, сильнее всего на Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира, на Братовском тракте, от 4-й Пагорской до Героев Хасана, на Васильево от Героев Хасана до Переезда, на Попова от Акулова до Пушкина и на Пушкина от Компроса до Николая Островского.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На радио Альфа в невероятном опросе 12+. На этой неделе по утрам в будни после 9 разыгрываем пригласительные билеты в Cinema 5 IMOL Esplanada. На правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре Cinema 5 IMOL Esplanada музыкальный фэнтезийно-приключенческий фильм «Моана 6+». По велению океана Моана впервые покидает свой родной остров Матануи и отправляется в путешествие мимо его барьерного рифа. В сопровождении полубога Мауи она совершает плавание, цель которого – восстановить благополучие своей общины.
1: Реклама.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: До сентября в Ваймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из Ваймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
6: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17, телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Озеро Титикака – самое высокогорное судоходное озеро в мире и крупнейший резервуар пресной воды в Южной Америке. Оно находится на высоте 3812 метров над уровнем моря. На такой же высоте находятся знаменитые лыжные курорты Цермат в Швейцарии и Аспен в США. Сегодня Титикака. Озеро находится на границе Перу и Боливии, причем границы делят водоем почти пополам. Местные шутят, что Перу принадлежит часть Тити, а Боливии – Кака. Но это совсем не то, что вы думаете. На языке кечуа Тити значит пума, а Кака – скала. Очертания берегов озера напоминают охотящуюся пуму. В мифологии инков, кечуа и индейцев аймара Титикака считается священным местом. Легенды гласят, что из этого озера вышел бог солнца Инти. В древности озеро было частью океанского залива. Здесь до сих пор можно найти ископаемых океанических рыб и моллюсков того периода. В сети можно найти очень странную информацию о площади озера. От 8300 квадратных километров до 58 тысяч квадратных километров. Дело в том, что летом, с декабря по март, озеро заполняется водой. Зимой дожди прекращаются, а под горным солнцем вода активно испаряется, из-за чего береговая линия сильно отступает. Тоже с глубиной. Титикака разделена узким проливом на две неравные части. Северный бассейн, большое озеро, глубокий и стабильный. Его глубина достигает 281 метра. А южное малое озеро очень мелкое. Его средняя глубина всего 9 метров. На озере есть знаменитые плавучие острова.

0: трава. Их строят индейцы племени Урос из местного тростника. Из этого же тростника сделаны лодки, посуда и мебель. В Титикаке обитает уникальная лягушка – титикакский свистун. Из-за разреженного воздуха эта лягушка не использует легкие, а дышит кожей, которая свисает с нее огромными складками. На дне озера есть город возрастом более 1500 лет с храмом, дорогами и домами. Его построили представители цивилизации Тиауанака, которые жили здесь до инков. Археологи находят в Титикаке идеально сохранившуюся посуду, кости жертвенных лам и золотые украшения. И что на первом месте? У Боливии нет выхода к океану, но есть военно-морской флот, и он базируется на Титикаке. Боливия потеряла выход к Тихому океану, проиграв войну с Чили, но не смирилась с потерей. Военно-морские силы Боливии патрулируют озерную границу, борются с контрабандой, а также, согласно официальной доктрине, поддерживают морской дух нации и готовят моряков к тому дню, когда Боливия вернет себе выход в океан.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
2: Совместным портретом на холсте.
1: Круто. Расскажи поподробнее.
2: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
1: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
3: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
4: Похоже, он наступил.
3: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
4: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
3: Квартал Левченко. Вторая очередь.
5: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа.

0: проще проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Посмотрим, где сейчас на дорогах Перми самые крупные заторы. Плотное движение в городе по данным Яндекс.Карт на 5 баллов загружено. Затруднение минут на 10-12 на Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира, на Ленина от Николая Островского до Компроса, на Куйбышева от Петропавловской до Революции, на Екатерининской от газеты «Звезда» до Борчининова, на Монастырской можно задержаться примерно на 10 минут, на участке от Сибирской до Попова.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио.

0: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
2: Вот это да! Ты съездила в город роз?
3: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9. Bye.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
3: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
1: ИП «Мазеевка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-8400-85-62.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио Альфа.
6: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 19 часов 1 минута. С новостями на Радио Альфа Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Армения планирует в ближайшее время начать процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр республики Пашинян. Он также подчеркнул, что он был бы доволен, если бы организация договора о коллективной безопасности ОДКБ исключила республику, так как Ереван не планирует активизировать свою работу в ней. В мае президент России Владимир Путин заявил, что если Армения решит выйти из ЕАЭС, ее гражданам придется покупать патенты для работы в России, и отметил также, что кризис на Украине начинался с, цитирую, «похожей ситуации». Конец цитаты, пишет Forbes. Медицинский ИИ-ассистент Яндекса стал доступен всем врачам. Как сообщили в пресс-службе компании, с его помощью врачи разных специальностей смогут быстро уточнять информацию в верифицированных источниках, к примеру, проверять совместимость препаратов или уточнять порядок обследований. Ранее работать с ассистентом могли только сотрудники клиник-партнеров Яндекса. Им он доступен в составе комплексного решения, которое компания разрабатывает для медицинских организаций. С началом нового учебного года Пермь присоединится к эксперименту по введению в школьную программу фиджитал спорта. В Перми проект фиджитал спорт стартует в 4 школах. Он основан на сочетании классического футбола и баскетбола с цифровыми технологиями. В Перми в 2024 году рядом с СК имени Сухарева был открыт фиджитал центр. В составе центра несколько уличных площадок для воркаута, баскетбола и игровое футбольное поле. Любители компьютерного спорта могут сразиться в дисциплинах по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, подготовиться к соревнованиям Dota 2 и другим классическим видам компьютерного спорта, сообщает интернет-газета «Текст». Сварщики-токари станут одними из самых востребованных профессий в ближайшие 5-6 лет. В этот же список попали лаборанты химического анализа и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Об этом рассказал министр труда Котяков. До 2032 года экономике России понадобится дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков. Еще около 150 тысяч специалистов в группу профессий, куда входят токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, добавил министр. На этом пока все новости. Доллар сегодня 82.92, евро 96.86. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 25 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер южный, юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, а завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама.
4: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
5: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
4: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
2: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная регистрация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
3: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
4: Ноль плюс.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Центр детского плавания «Спорткомплекс». Комплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
7: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
8: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней, удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: ООО «Каматревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
9: Посмотрим, какая ситуация сейчас на дорогах Перми. На 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, самые серьезные затруднения на Пушкина от Компроса до Николая Островского, от Максима Горького до Компроса, на Стахановской от Снайперов до Мира, на Брачнинова от Луначарского до Петропавловской, на Карпинского от моста до Стахановской, на Попова от Монастырской до Екатерининской.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Перми, 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью БПЛА ударили по складским помещениям «Озон» в 4 городах России – Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. В Краснодаре обломки рухнули на детский центр. Есть погибшие. В Пермском крае владельцы пунктов выдачи заказов ПВЗ разместили десятки объявлений о продаже бизнеса. Чаще всего продаются ПВЗ «Вайлдберрис», реже «Озон», «Яндекс.Маркет», «СДЭК». Стоимость варьируется от 100 тысяч до 2 миллионов. Причины продаж – личные, переезд, переход на другие проекты. Часто встречается пометка «срочная продажа». Большинство объявлений датированы июлем и августом. Тенденция по росту продаж ПВЗ отмечается во многих регионах России. БПЛА в течение лета проводят атаки на складские помещения «Вайлдберрис». По разным оценкам, повреждены до 25% всех логистических площадей маркетплейса. В результате возгорания уничтожены значительные партии товаров. После этого СМИ отмечали снижение оборотов ПВЗ, что повлияло на решение их владельцев о продаже бизнеса, пишет текст. В Пермском крае действуют две меры поддержки семей с детьми к новому учебному году, напоминает газета «Звезда». Единовременная выплата на обеспечение школьной и спортивной формы составляет 4300 рублей. Ее назначают многодетным и нуждающимся семьям в беззаявительном порядке. Деньги перечисляют до 30 ноября. Еще одна выплата составляет до 5000 рублей на ребенка. Она предусмотрена для всех нуждающихся семей, независимо от количество детей. Для ее получения необходимо до 15 октября подать заявление в территориальное управление Минтруда и соцразвития, МФЦ или через госуслуги. В минувшие выходные ночью в Перми девушка упала в каму с коммунального моста. Произошло это 22 августа после полуночи. Прохожие вызвали полицию. Инспекторы ППС быстро прибыли на место происшествия, заметили девушку в нескольких метрах от берега около опоры моста. Она звала на помощь. Полицейские доплыли до девушки и, поддерживая ее с двух сторон, доставили к берегу. Более 20 художников из России, Китая, Германии и Великобритании представят работы на 5-м фестивале «Просвет» в Перми с 28 по 30 августа. Город станет площадкой для светового и медиа-искусства. На этом пока все новости. Доллар 82,92, евро 96,86. Полина Попова, служба информации.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Во вторник, 25 августа, в Перми будет облачно с прояснениями. Временами небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный. 3-5 метров в секунду. Ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи!
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Банки стали чаще одобрять займы на покупку автомобилей. По данным Национального бюро кредитных историй, за июль этого года доля отказов снизилась почти на 10% и составила 67%. Год назад отсеивали более 75% заявок. Эта положительная тенденция держится с февраля. Конечно, статистика зависит от региона. Проще всего взять автокредит удается в Петербурге. В Поволжье и на Урале отклоняют около 68% запросов. А, например, в Красноярском крае ситуация строже. Отсеивают почти 74% клиентов. Банки тщательно проверяют истории и фильтруют клиентов с высокой долговой нагрузкой. При этом средняя полная стоимость кредита немного снизилась. Это произошло из-за сокращения навязанных услуг и страховок в теле займа. Добавлю, в нашей стране более половины новых автомобилей покупают в кредит.
0: Радио Альфа. Реклама.
3: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
4: Совместным портретом на холсте.
3: Круто. Расскажи поподробнее.
4: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
3: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
5: Сказала грозная царица.
6: Хочу металлочерепицу.
5: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц. Полно металлочерепиц.
7: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
8: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: О, Kamatravel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранство 6, 694, 783, 57.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
2: 0+.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не спешите с выбором, чего бы он ни касался. Особенно неудачно может получиться выбор билетов или маршрутов. Тельцы, проведите день в покое, занимайтесь только самыми необходимыми делами, по возможности в минимальном объеме. Близнецы, скорее всего, вы не сможете решить интересующий вас вопрос самостоятельно, потребуется помощь или хотя бы совет другого человека. Раки, забудьте о стандартных инструкциях. Придется решать возникающие вопросы совершенно неожиданными способами. Львы, сфокусируйтесь на одной конкретной цели. Когда вы поймете, что это, процесс сам выстроится в нужную цепочку. Девы, день завершения важных переговоров. Уточните приоритеты и подтвердите заявленные планы. Весы, уделите дополнительное внимание мелочам. Внимание к деталям позволит сделать все процессы более профессиональными и отточенными. Скорпионы, внезапно могут обнаружиться нюансы, о которых вы не знали. Придется заниматься устранением мелких, но неприятных проблем. Стрельцы, спокойный, предсказуемый день может превратиться в хаос непредвиденных событий. Будьте готовы ко всему. Козероги, кто-то в вашем окружении или вы сами может отступить от инструкции, что приведет к неожиданным последствиям. Водолеи, суетливый день, который потребует от вас прежде всего выдержки и спокойствия. Решить важные вопросы, скорее всего, не получится. Рыбы, чтобы избежать стресса, следуйте правилам. Пусть вы получите менее яркий результат, зато сохраните нервы.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 25 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, временами небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Перми плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 25 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, временами небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Перми плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».
2: С

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка прежде всего. Радио Альфа.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио «Альфа». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа. Fly like

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то, что очень гладко, а в общем, знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Поцелуями нежными лицами

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, как?

0: Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб будут плавать там.

Радио Альфа 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.